был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

Пленку засветим мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

тебе понравится.

0: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 605 2000 или короткий номер 7879.
1: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Обои! На любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
10: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: 7:16. Доброго и бодрого утра. Вы слушаете Лидер ФМ. Меня зовут Милена. Этот день проведем вместе с вами. А этот час традиционно буду рассказывать вам о праздниках и интересных событиях, которые у нас сегодня есть, которые отмечаются. Поэтому оставайтесь на наших волнах. Будет интересно.
0: Ты слушаешь Лидер ФМ.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 7:20 на календаре 12 мая. И сегодня, в этот день, отмечается Международный день медицинской сестры. Праздник имеет глубокие исторические корни и даже имеет официальный международный статус. Дата выбрана не случайно. 12 мая 1820 года родилась Флорес Нейтингейл, знаменитая англичанка, которая во время войны коренным образом реформировала систему ухода за ранеными. Именно она первой внедрила принципы санитарии, благодаря которым смертность в госпиталях снизилась в десятки раз. Официальное решение об учреждении праздника было принято в 1974 году Международным советом медицинских сестер. Сегодня, в этот день, я передаю привет всем медицинским сестрам и говорю огромное спасибо за ваш труд, за вашу работу. Хочется вам пожелать побольше позитивных моментов и поменьше пациентов.
1: Наш

7:24 на календаре 12 мая. Сегодня день экологического образования. История праздника началась в 1991 году, когда по инициативе экологических организаций в России и странах СНГ было решено уделить особое внимание просвещению населения в вопросах охраны природы. Цель даты – актуализировать знания о взаимодействии человека и окружающей среды, а также сформировать у каждого жителя планеты чувство ответственности за наш общий дом. У нас май. Погодка, конечно, вот, по крайней мере, сегодня не совсем летная, но тем не менее, май обещает потепление. Соответственно, многие из нас на природу, в лесочки, к водичке. Очень важно после себя не оставлять никаких, вот, знаете, следов своего отдыха. Поэтому, особенно в такой день, конечно, очень важно напомнить о том, как важно следить за порядком в местах отдыха на природе. Обязательно увозить весь мусор с собой, выбрасывать его в контейнеры, для того, чтобы нам всем было приятнее приезжать на отдых. Конечно, для того, чтобы окружающую среду не загрязнять.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
4: Горячие цены в техноскладе.
5: А я закипаю от такого выбора товаров.
4: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик – заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон – плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.

0: гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Ну, конечно, предсказаниями звезд на сегодня не могу не поделиться. Итак, Овны, выбирайте трудный путь к достижению своей цели. Так вы не встретите конкурентов. Тельцы, не бойтесь перемен, сейчас они необходимы. Близнецы, прислушайтесь к своему сердцу, и оно укажет верное решение. Раки, встреча с друзьями сегодня – это отличный вариант расслабиться и получить положительные эмоции. Львы, наберитесь терпения, путь к достижению цели уже начался. Девы, один плохой день не означает, что такой будет вся жизнь. Думайте о хорошем. Весы, ваше хобби может открыть новые возможности. Скорпионы, проведите этот день наедине с собой. Порядок в мыслях поможет в делах. Стрельцы, вашим батарейкам нужна зарядка. Любое общение с природой пойдет в плюс. Козероги, спонтанная встреча сегодня принесет удачу. Водолеи, пора прислушаться к себе и понять, что действительно вам сейчас необходимо. И рыбы, день обещает быть спокойным. Это идеальный момент, чтобы привести мысли в порядок.

0: часов 42 минуты на календаре 12 мая. И сегодня, в этом году, именно 12 мая, проводится Международный Каннский кинофестиваль. Это наиболее престижный и один из старейших и широко освещаемых весенних событий в мире кино. Он проходит ежегодно в мае и длится почти 2 недели. В этом году как раз-таки старт на 12 мая выпал. Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов фестиваля, он должен был предоставлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова. Почетным председателем жюри назначен Луи Люмьер, изобретатель кинематографа. В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз» и советский фильм «Ленин» в 1918 году. Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Открытие было отложено, и первый Каннский кинофестиваль состоялся лишь в сентябре 1946-го. По традиции, заведенной первым фестивалем, главная премия сначала гран-при, затем золотая пальмовая ветвь присуждается лучшему полнометражному и лучшему короткометражному фильму. Многие фанаты кинематографа сегодня начинают следить за происходящим. Ну что ж, мы, конечно, тоже следим, и о последних новостях с Каннского кинофестиваля обязательно вам расскажем.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29
2: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

конечно, и о погоде на сегодня вам докладываю. Белгидромет сообщает, что у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: ближе, ближе, так близко.
1: Еще один очень милый праздник сегодня есть – День ежиного сопения. Он неофициальный и отмечается в честь того, что ежи именно в середине мая просыпаются, начинают свою активную деятельность, и всем известно, что они крайне разговорчивые, если дело касается каких-то звуков. Они сопят, фыркают, ворчат, цокают, топают. В общем-то, ежиные звуки каждый из нас хоть раз да слышал. В этот день нужно обратить особое внимание на то, что находится в траве, если там где-то ежик дорожку перебегает, быть осторожными и внимательными. Ну, праздник неофициальный, но тем не менее очень милый. Я вам желаю доброго утра, классного настроения, и пускай обязательно этот день запомнится вам чем-то важным.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Время точное. Привет, новый музыкальный час на наших волнах. В этом часе слушаем Авичи. Появится BTS, Imagine Dragons и Кайго. Новости, прогноз погоды и много интересного. Оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Тронг. В Лиде начинается поэтапное отключение горячего водоснабжения. С 18 мая временные неудобства испытывают жители домов по улицам Советской, 8 марта, Кирова, Гагарина, Гоголя, Шубина, Островского, Интернациональной, Труханова, Замковой, бульвару Князя Гедемина, а также отдельных домов по проспекту Победы, улицам Мицкевича, Фрунзе, Ленинской. В соответствии с графиком, горячее водоснабжение будет отсутствовать по 30 мая. Лидский замок организует культурно-познавательную программу «Эхо веков в каменных стенах», которая будет проводиться 16 мая совместно с Государственным музеем «Смоленская крепость». Начало в 19 часов. В программе работы интерактивных площадок в башнях Лидского замка, представление во дворе замка, а в завершении вечера – экскурсия по вечернему городу. Белорусский союз журналистов объявил о старте приема работы для участия в ежегодном республиканском творческом конкурсе «Золотое перо», сообщает Белта. Представляемые на конкурс материалы должны быть опубликованы в классических, конвергентных и цифровых СМИ и медиа в 2025-2026 годах. Работы принимаются до 6 августа. Впервые в конкурсе номинация «Специальность»

0: электронизации.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в регионе прогнозируются осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1,4 порывами до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 18 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
3: Компания «Крунекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы.

0: Красав. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

8 часов 17 минут. Всем еще раз привет и доброго утра. В этом часе делюсь с вами интересными, хорошими, смешными новостями, которые только смогла найти. Такая новость. В Корее нашли самого милого динозавра. Международная группа ученых из Техасского университета и Корейского центра изучения динозавров представила новый вид. Долисаурус хухмини. Это первая находка в Корее за 15 лет и первый местный динозавр, у которого сохранились фрагменты черепа. Возраст окаменелости около 100 миллионов лет. Динозавру было около 2 лет и размером он был с индейку. Но взрослые особи вырастали до размеров небольшой собаки. Он передвигался на двух ногах, питался растениями, насекомыми и мелкими животными, а его тело покрывали пушистые перья, которые напоминают шерсть ягненка. Свое название вид получил в честь Дули. Это динозаврик из популярного корейского мультсериала «Малыш-динозавр Дули». Есть в интернете фотографии, есть даже сгенерированный видеоролик о том, как мог выглядеть этот динозавр. Ролик выглядит довольно мультяшно. Это придает этому динозавру еще более милый, такой обаятельный вид. Глядя на него, правда, хочется потискать, пожмякать его, погладить как-то. Знаете, вот как со щенками. Вот хочется его приласкать и все. Фотографии можно посмотреть в интернете, а вот история этого маленького динозаврика в очередной раз просто доказывает, что не все динозавры были такими, какими мы их представляем. Страшными, огромными, зубастыми. Были вот такие вот малыши. Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8:25, весна на дворе, погодка, конечно, еще нас удивляет, хотя, не знаю, мне кажется, мы уже привыкли, но весна – это время фруктов, совсем скоро лето, начнутся дыни, арбузы, а вот про дыни. Японцы вывели дыню, которая зреет по команде. Национальный институт сельскохозяйственных исследователей в университете Цукубы отключил у мускатной дыни ген, который отвечает за выработку этилена. Это такой гормон созревания. Обычная дыня после сбора быстро перезревает, но ее новая японская версия может оставаться твердой и зеленой аж до 2 месяцев. Когда плод доезжает до покупателя, ну или в магазин, его просто обрабатывают этиленом искусственно. В результате дыня моментально начинает зреть. Кстати, вот просто для справки, точно так же уже десятилетиями возят бананы, томаты и даже авокадо. Но для капризной японской дыни это, конечно, прорыв. Ну, что сказать, молодцы. Мы теперь будем есть спелую дыню, не испорченную. Конечно, это точно улучшит продажи, потому что дыня действительно быстро зреет. Но будем наблюдать, как это поможет конкретно рынку данного продукта. Сейчас как-то все больше за натуральность. А вообще, знаете, можно, мне кажется, дыни у нас выращивать. У нас и персики выращивали, и лимоны, кстати, я видела, арбузы выращивают. Почему бы не попробовать и дыню вырастить? Классно, всегда у тебя на огороде дынька есть. Вышел и не беспокоишься по поводу каких-то химикатов или по поводу того, что она не зрелая или перезрелая. Ты слушаешь?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
4: Любишь есть роллы и суши?
5: Тогда набирай 188-0555.
4: Любишь есть пиццу?
5: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе, доставка суши, пиццы и бургеров порадуют широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
4: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
5: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
7: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
8: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:39, на улице май, пусть по погоде и не скажешь. В любом случае, многие так и соблюдают диету, потому что совсем скоро лето. И для вас, ребята, у меня плохие новости. Италия хочет привлечь 100 дегустаторов для оценки тирамису на чемпионате мира. Там участники будут соревноваться за лучший вариант классического десерта. И самое интересное, что не нужно быть профессиональным шеф-поваром, чтобы подать заявку. Выбранные судьи получат возможность попробовать и оценить разные версии тирамису, помогая определить победителя конкурса. Это часть большого праздника, который посвящен культовому итальянскому десерту, который объединяет любителей выпечки и еды со всего мира. Можно смело говорить, что это одна из лучших работ в мире. Я знаю многих любителей тирамису и уверена, что от такого рода деятельности они бы точно не отказались.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 17 градусов со знаком плюс.
3: Лидер FM.

Интересный факт. На самом деле рыбы очень не любят, когда вы смотрите на их детей. Я не знаю, как вам это поможет, что вам это даст. Вот теперь вы просто это знаете. Исследователи из Киотского университета и университета Осаки, метрополитен, выяснили, что цихлиды-императоры в озере Таганика считают направление взгляда человека. Вот так. Это проверяли следующим образом. Исследователи под водой разыгрывали 4 сценария у гнезд с икрой и мальками. Смотрели прямо на потомство, отводили взгляд, разворачивались корпусом или смотрели на самих родителей. Рыбы атаковали дайверов значительно чаще, когда те смотрели прямо на икру или на родителей, чем когда отводили взгляд или отворачивались. Ученые считают, что это такая заточенная форма атрибуции внимания. Способность понимать, на чем сфокусирован другой. Раньше это находили только у приматов и птиц, а теперь и у рыб тоже. Поэтому, дорогие рыбаки, имейте в виду, что за вами наблюдают. Звучит это даже немного жутковато, но, конечно, понятно, что эта история относительно безопасная. Просто не стоит мешать рыбкам жить. Не нужно на них смотреть, не нужно их смущать. Рыбачите и рыбачьте себе. Просто меньше вот этого контакта глазами, и все будет хорошо. Да и вообще, я желаю, чтобы сегодня у всех у вас все было хорошо. Все обязательно получалось, а новости были только хорошими. Доброго утра и приятного вам дня!

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Время точное. Привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Леди Гаги. Появится Мэри Гу.
2: Я хочу начать все заново.
1: Также Флорайда. Через 15 минут поиграем прямо по курсу горячий хит New Religion.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями вас знакомит Ольга Трон. В связи с проведением открытого спортивного фестиваля «Лосиная тропа. Лидский замок» 16 мая будет перекрыто движение по улице митрополита Филарета и Грюнвальдской. С 10 до 17 часов изменяется движение по городским и пригородным автобусным маршрутам номер 2, номер 5, а также Лида Ивья, Лида Жемыславль, Лида Леваши, Лида Геранёны, Лида Первомайск и Лида Твермы. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Коллектив образцовой студии современного танца «База» объединения по интересам «Art Dance Studio» Лидского районного центра творчества детей и молодежи принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, которое прошло в Минске. Позади ежедневные репетиции и кропотливая работа над каждым движением. Выступать на столь значимой церемонии в столице – большая честь и признание мастерства. Второй международно-правовой форум Содружества независимых государств, международно-правовой диалог в СНГ, традиции сотрудничества и ответ на вызовы времени пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к 35-летию СНГ 13-14 мая в Минске, сообщает Белта. Организаторами форума выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Исполнительный комитет СНГ. Свое участие в форуме подтвердили около 70 делегатов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представляющие органы государственного управления, научно-академические сообщества, международные организации, а также практикующие юристы-международники из государств-участников СНГ. Международная группа ученых обнаружила в Северном Китае окаменевшие следы хищного динозавра терапода, который передвигался необычно медленно. По расстоянию между отпечатками исследователи рассчитали скорость его движения – около 1 км в час. Это самый низкий показатель среди всех известных следов тераподов, которые обычно передвигались значительно быстрее, например, со скоростью 14 км в час. Длина шагов динозавра составляла всего 32-46 см. По мнению ученых, животное могло медленно идти в поисках пищи, внимательно осматривая землю.
2: Лидер FM. Погода.
3: Как информирует Белгидромет, сегодня в регионе ожидаются осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 2-4 порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 18 градусов.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
5: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
6: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
7: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
8: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем, стоп, алкоголь.
2: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:16, время первого розыгрыша на сегодняшний день. Для вас буду разыгрывать набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам, будем слушать моих маленьких помощников, которые что-то пытаются вам объяснить и о чем-то рассказать. Ваша задача понять, о чем же речь, и прислать свой вариант ответа на номер 9703. Мне кажется, здесь все понятно. Сегодня слушаем 11 секунд и начинаем прямо сейчас.
2: Это такое большое пространство. Есть в речке, в луже, в море, в океане. И поливают растения. С неба капает дождиком.
1: Вот такое вот что-то эдкое. О чем речь? 9703, жду варианты.

0: давайте подводить итоги. Правильных ответов много. Будем слушать, что же имел в виду мой помощник.
1: Это такое большое пространство. Есть в речке, в луже, в море, в океане. И поливают растения. С неба капает дождиком. Это вода.
0: Ну, конечно, это вода. Капает с неба дождиком, и ей поливают растения. Ну, а наш победитель на сегодня – это слушатель. Последние цифры номера телефона – 43-00. Аплодисменты для вас. Именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. Поздравляю!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.
4: Обои. На любой вкус и кошелек.
5: Светильники,
4: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
9: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

погодой не могу не поделиться. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода и осадки также вероятны. Юго-восточный ветер 4,8 метров в секунду и температура воздуха от 14 до 17 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01, это новый музыкальный час. Привет! В нем слушаем новинку от Мари Краймбрери. Появится Тони и Артем Качер.
4: Может быть, все это было зря.
3: Также Егор Крид на наших волнах.
5: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи.
3: Новости, прогноз погоды и много классной музыки. Оставайтесь с нами.

0: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. Заместитель главного врача Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Сухолет проведет прямую телефонную линию. Она состоится завтра, 13 мая, с 9 до 12 часов. Задать вопросы можно будет по телефону 62 28 17. 23 мая в 22 часа состоится «Ночь кино» в Лидском замке. Об этом информирует пресс-служба райисполкома. Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. Посетителей ждет фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках-героях Беларуси Андрее Нечипорчике и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма стал Лидский замок. Кинопоказ будет проходить под открытым небом. Гендиректор Белпочты Светлана Юркевич рассказала о запуске социально значимого сервиса. Теперь жители даже самых отдаленных деревень, где нет стационарных аптек, могут получать необходимые медикаменты прямо на дом. Проект реализуется совместно с Минздравом и аптечными сетями. Светлана Юркевич уточнила, что цена из-за доставки через Белпочту не увеличивается. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в одном из зданий бразильского Сан-Паулу. Причиной ЧП стала возможная утечка газа. В момент взрыва ремонтная служба проводила техобслуживание инфраструктуры. В результате огонь перекинулся на несколько близлежащих жилых домов. Есть информация как минимум об одном пострадавшем, которому оказывается медицинская помощь. Обстоятельства инцидента, а также точное число пострадавших уточняются.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,8 метра в секунду. Температура воздуха 14-17,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя

0: выдает. Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44 572-33 48 и на сайте Пинск Древ.
4: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
5: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В отношении жительницы Гродно возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
1: В Октябрьской РОВД обратилась 85-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что с места захоронения родственника на кладбище АОС исчезли 4 декоративные дерева. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 44-летняя ранее судимая жительница областного центра. Выяснилось, что накануне фигурантка вместе со своим спутником приехала на кладбище навестить могилу близкого человека. В какой-то момент пара решила, что день стоит продолжить за распитие спиртного, однако денег на покупку алкоголя не было. Заметив на одном из участков туи, женщина решила их похитить для последующей продажи. Она выдернула растение и вынесла за пределы территории. Ущерб составил около 280 рублей. В последующем одно дерево она успела реализовать, и похищенные растения были изъяты правоохранителями. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
0: Личанин Дамир Набиев занял 2-е место в 1-м сезоне талант-шоу «Фактор Бай Дети». Юный артист из нашего города в суперфинале выходил на сцену последним и поставил красивую точку, исполнив песню «Единственная моя». Победила в телешоу Влада Табола из Барановичей. Ребят разделили в итоге всего 48 голосов. На юго-западе страны сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Днем непогода охватит большую часть территории, но особенно мощная грозовая активность ожидается на юго-западе во второй половине дня. Температура воздуха составит до 17 градусов на северо-западе и до 25 тепла на юго-востоке. Синоптики советуют быть осторожными. 12 медработников, сотрудников медицинского центра университета Радбаут в городе Нейминген в Нидерландах, нарушили меры безопасности при контакте с пациентом, зараженным хантавирусом. Медработников поместили на 6-недельный карантин. Такую информацию приводит ТАСС. Уточняется, что в больнице признали, что при лечении пациента не были в полной мере соблюдены протоколы безопасности.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,8 метра в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
3: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
4: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
6: Обои на любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
6: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.

0: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: Достоверно, оперативно,
2: качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 542980.
6: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 16 апреля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 50 фактов нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Из них пять водителей не предоставили преимущество движения пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Один водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, два водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 5 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине. Также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
3: Умные теплицы 5-го поколения с внедрением искусственного интеллекта построят под Брестом. Это совместный белорусско-китайский проект. Микроклимат доведен практически до идеального. Температура и влажность строго контролируются. Результат не заставит себя ждать. Всего месяц и новый урожай готов для продажи. Тепличный комбинат будет работать не только на белорусского покупателя. Планируется экспорт в Россию. Французская полиция задержала выходца из Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре. Об этом сообщила газета «Le Monde» со ссылкой на заявление Национальной антитеррористической прокуратуры. По данным следователей, 27-летний нелегальный мигрант планировал насильственные действия, вдохновленные радикальным исламизмом. Мужчина упоминал о намерении напасть на Лувр и еврейскую общину 16-го округа Парижа. Задержанный рассматривал возможность отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы примкнуть к террористам. Террористической организации «Исламское государство».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленые продукты.

0: и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических

0: belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Лидер

0: Лидер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии продолжается работа по оценке благоустройства и санитарного содержания территории города и района. Одним из приоритетных вопросов в апреле было содержание и эксплуатация строительных площадок. По результатам обследования выявлены некоторые нарушения в адрес субъектов хозяйствования, направлены предложения по их устранению. Надзор за содержанием территории района будет продолжен. Открытый республиканский спортивный фестиваль «Лосиная тропа. Лидский замок» пройдет в нашем городе. Он запланирован на предстоящую субботу, 16 мая. В программе мероприятия легкоатлетические забеги по улицам города на 300 метров, 1,5, 3, 5, 10 и 15 километров. В них примут участие около 700 человек разных возрастов. Старт и финиш у стен Лидского замка. Выставка «Здравоохранение-2026» открылась в Минском международном выставочном центре. Это крупнейший в стране форум сферы. Новые разработки представят инженеры, врачи и ученые. На площадке более 200 участников из 8 стран – Беларусь, Россия, Венгрия, Индия, Латвия, Турция, Швейцария и Китай. Заявлена большая деловая программа. Ближневосточный конфликт, прервавший цепочки поставок энергоресурсов, создал серьезные проблемы для производителей минеральных удобрений. В отчаянной ситуации оказался один из крупнейших европейских поставщиков – польский химический холдинг «Группа Азоты». Неудачные инвестиционные решения привели компанию к кризису, а растущие цены на газ вынудили вести переговоры о реструктуризации долгов с банками и сокращать производство.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный, западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 7 до 11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-2348 и на сайте Пинск Древ.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48.

0: обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
4: But I loved you in every way.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: приглашаем Vita Свет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Vita Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
0: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидерфм.бай.
8: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе

0: Вечер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Тронг. С 1 мая по 1 октября на территории республики проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главной целью проводимого мероприятия является обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде. Развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. Лицкий РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время, а также в летний период. Учащаяся 8 класса Йотковской средней школы Елизавета Лучко стала призером 4-го сезона фестиваля школьных музеев «Никогда не забудем». Фестиваль проходил в онлайн-формате в рамках деятельности Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь. В номинации «Знакомство с музеем» юный экскурсовод рассказала, почему всем нужно посетить Народный музей истоки Йотковской средней школы. Артем Плонис стал бронзовым призером чемпионата Европы по тэквондо, который стартовал накануне в Мюнхене. Белорус выступает в весовой категории свыше 87 килограмм. На старте Плонис одержал две досрочные победы, сначала над португальцем, а затем над израильтянином. В полуфинале наш спортсмен в упорной борьбе со счетом 10-11 уступил Кейдену Каннингему. 12 мая за медали континентального турнира поборются Валерия Смычкова, Роман Туравинов и двукратный призер чемпионата мира Георгий Гурциев. Эксперты назвали самый продаваемый телефон в мире. Им оказалось кнопочное устройство Nokia. Продажи модели 11.00 составила 250 миллионов, модели 11.10 – 248 миллионов. Они были выпущены в 2003 и 2005 годах соответственно. Модели Nokia не обладали многими функциями, которые появлялись у более поздних вариантов, но отличались невысокой стоимостью. Это сделало их весьма востребованными, особенно в развивающихся странах. Эксперты полагают, что в ближайшие годы рекорд продаж Nokia не будет побит.
0: Лидер FM. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе осадки. Ветер северо-западный с переходом на западный 1,5, порывами местами до 12 метров в секунду. В ночные часы прогнозируется слабый туман. Среднесуточная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современный стиль.

0: Щенок в речке плавает.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
4: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожара безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей работает Ольга Трон. Наркоконтроль Гродненщины выявил в сети предложение о продаже запрещенных веществ в Лидском районе и задержал распространителя. Об этом информирует Белта со ссылкой на пресс-службу МВД. Распространителем оказался 14-летний житель Лидчины, учащийся 8 класса. Подросток менее месяца назад нашел в интернете предложение о быстром и легком заработке. Решил им воспользоваться. При задержании у него и в оборудованных им тайниках было обнаружено и изъято более 400 грамм особо опасного психотропного вещества 4-СМС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Поскольку ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 14 лет, подростку грозит до 15 лет лишения свободы. В Лидском историко-художественном музее работает выставка «Победой рожденная», приуроченная к 80-летию образования Калининградской области. В экспозиции представлены редкие фотографии из собраний Калининградского областного историко-художественного музея и Российского архива кинофотодокументов. Дополнена выставка материалами из фондов Лидского музея. Она продлится до 12 июля. Посетить может любой желающий, вход свободный. Беларусь вошла в топ-10 въездного турпотока в РФ в первом квартале, впервые вне сезон. Такие данные приводятся на сайте Ассоциации туроператоров, объединяющей профильные компании из различных регионов Российской Федерации, сообщает Белта. Всего иностранцы совершили 293 тысячи туристических визитов в Россию, на 28,1% больше, чем годом ранее. Главный вклад в рост дали Китай, Туркмения, Саудовская Аравия и Индия. Беларусь в топ-10 стран занимает 8 место. В Иркутске ролевая игра обернулась потасовкой. Молодой человек в образе ведьмака Геральта возвращался с вечеринки, когда встретил местного критика подобной моды. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в результате которой Геральдам пришлось заняться полицией, а пострадавшего после удара мечом по голове передали медикам.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 13 мая в регионе осадки. Среднесуточная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на западный 1,5, порывами местами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, в ночи ожидается слабый туман. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.

0: и расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление. Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154 54 29 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: «Белспецгаз». Газ для вас.

0: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 13 мая. С 9.30 до 17.00 в городе Лиде по улице Сосновой, дома 22, 22, корпус 1. С 9.30 до 17 часов в населенных пунктах Мотевичи, Шавдюны, Ванги, Новоселки Ваверского сельсовета в связи с ремонтом линии электропередачи. Учащаяся 10 класса Лидской средней школы номер 12 Алена Дьяк стала призером 4-го сезона фестиваля школьных музеев «Никогда не забудем». Фестиваль проходил в онлайн-формате в рамках деятельности Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь. В номинации «Музей в чемодане» Алена представила экспонаты школьного музея в Итоке, посвященные героической деятельности Лидского подполья в годы Великой Отечественной войны. По итогам очередных торгов на белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль укрепился по отношению к национальной валюте, а евро, доллар и юань ослабли, сообщает sb.by. Доллар ослаб и теперь оценивается в 2 рубля 79 копеек. Евро подешевел до 3 рублей 27 копеек. Российский рубль прибавил и сейчас стоит 3 рубля 78 копеек за сотню. Юань потерял до 4 рублей 12 копеек за 10 юаней. В одной из школ Краснодарского края ученик совершил нападение на сверстников. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Известно, что огонь по сверстникам открыл 16-летний ученик 9 класса. В результате стрельбы из пневматики двое 15-летних подростков получили ранения в область виска и живота. По факту инцидента прокуратура инициировала проверку.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Завтра в регионе ожидаются осадки, в ночное время слабый туман. Атмосферное давление растет, ветер северо-западный с переходом на западный 1,5 порывами местами до 12 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик – заработная плата 2400 рублей, эколог – 1600 рублей, аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей, слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей, слесарь-ремонтник – 1800 рублей, водитель автомобиля категория D – 1600 рублей, машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей, водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчесы. А также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! Южнокорейская компания Kia официально представила в Сеуле специализированный служебный автомобиль Kia PV5 Police, созданный по заказу Национального полицейского агентства Республики Корея. Машина построена на базе коммерческого минивэна PVP5 Passenger и предназначена для патрулирования улиц земли и с воздуха. Электромобиль имеет внушительные габариты, длина более 4,5 метров, ширина почти 2 метра и высота также почти 2 метра, а колесная база растянута почти на 3 метра. Приводит машину в движение передний электромотор мощностью 163 лошадиные силы. Запас хода на одной зарядке достигает 400 километров. При этом аккумуляторная батарея заряжается с 10 до 80% всего за 30 минут. Главной изюминкой стала платформа на крыше для запуска патрульных беспилотников. При нажатии кнопки крыша сдвигается, платформа поднимается и дрон отправляется на задание. Сам дрон оснащен камерой с 90-кратным зумом. Также есть тепловизор, который дает возможность вести наблюдение в темноте и находить людей. А после выполнения миссии дрон возвращается на базу и подзаряжается от автомобиля. Помимо беспилотника, автомобиль оснащен тремя внешними камерами со встроенным искусственным интеллектом и обзором на 360 градусов без мертвых зон. Искусственный интеллект способен распознавать лица, искать пострадавших, контролировать уровень толпы на случай давки и даже идентифицировать оружие в руках людей. Чудесного вам вечера и будьте внимательны на дороге.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 17 градусов со знаком плюс.
1: Лидер

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: студии новостей региона Ольга Трон. Здравствуйте. Заместитель главного врача Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Сухолет проведет прямую телефонную линию. Она состоится завтра, 13 мая, с 9 до 12 часов. Задать вопросы можно будет по телефону 62 28 17. Личанин Дамир Набиев занял второе место в первом сезоне талант-шоу «Фактор бай дети». Юный артист из Лиды в суперфинале выходил на сцену последним и поставил красивую точку, исполнив в песню «Единственная моя». Победила Влада Табола из Барановичей. Ребят разделили в итоге всего 48 голосов. 23 мая в 22 часа состоится ночь кино в Лидском замке, информирует пресс-служба райисполкома. Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. Вас ждет фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках, героях Беларуси, Андрей Нечипорчик и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма стал Лидский замок. Кинопоказ будет проходить под открытым небом. Открытый республиканский спортивный фестиваль «Лосиная тропа. Лидский замок» пройдет в нашем городе. Он запланирован на предстоящую субботу, 16 мая. В программе мероприятия легкоатлетические забеги по улицам города на 300 метров, 1,5, 3, 5, 10, 15 километров. В них примут участие около 700 человек разных возрастов. Старт и финиш у стен Лидского замка.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: 13 мая в регионе ожидаются осадки. В ночное время прогнозируется слабый туман. Среднесуточная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-6 порывами местами до 12 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.

0: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Первый билет не принес ему ничего. На втором же мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец разбогатели. Уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч долларов в течение 20 лет. В общей сложности он мог получить почти 2,5 миллиона долларов. Однако мужчина выбрал единовременную выплату. Супруги пока не решили, как будут использовать призовые деньги. Они планируют обратиться за советом к финансовому консультанту. Чудесного вам вечера, прекрасных знаков от Вселенной и только хороших новостей.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Дел Спецгаз. Газ для вас.
5: Обои. На любой вкус и кошелек.
6: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
8: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
9: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.бай.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 17 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Лиде в предстоящую субботу, 16 апреля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии продолжается работа по оценке благоустройства и санитарного содержания территории города и района. Одним из приоритетных вопросов в апреле было содержание и эксплуатация строительных площадок. По результатам обследования выявлены некоторые нарушения. В адрес субъектов хозяйствования направлены предложения по их устранению. Надзор за содержанием территории района будет продолжен. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 13 мая. С 9:30 до 17 часов в городе Лиде по улице Сосновой, дома 22-22, корпус 1. С 9:30 до 17 часов в населенных пунктах Мотевичи, Шавдюны, Ванги, Новоселки, Ваверский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи. Учащаяся 10 класса Лидской средней школы номер 12 Алена Диак стала призером 4-го сезона фестиваля школьных музеев «Никогда не забудем». Фестиваль проходил в онлайн-формате в рамках деятельности Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь. В номинации «Музей в чемодане» Алена представила экспонаты школьного музея в Итоке, посвященные героической деятельности Лидского подполья в годы Великой Отечественной войны.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Как информирует Белгидромет, завтра в регионе ожидаются осадки. Ветер северо-западный с переходом на западный 1-4, порывами местами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет составлять 6-11 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
6: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
5: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
6: Как дела, родной?
5: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
7: Привет, чемпион.
5: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
8: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Наркоконтроль Гродненщины выявил в сети предложение о продаже запрещенных веществ в Лидском районе и задержал распространителя. Об этом информирует Белта со ссылкой на пресс-службу МВД. Распространителем оказался 14-летний житель Лидчины, учащийся 8 класса. Подросток менее месяца назад нашел в интернете предложение о быстром и легком заработке. Решил им воспользоваться. При задержании у него и в оборудованных им тайниках было обнаружено и изъято более 400 грамм особо опасного психотропного вещества 4-СМС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Поскольку ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 14 лет, подростку грозит до 15 лет лишения свободы. В Лидском историко-художественном музее работает выставка «Победой рожденная», приуроченная к 80-летию образования Калининградской области. В экспозиции представлены редкие фотографии из собраний Калининградского областного историко-художественного музея и Российского архива кинофотодокументов. Дополнена выставка материалами из фондов Лидского музея. Она продлится до 12 июля. Посетить может любой желающий, вход свободный. С 1 мая по 1 октября на территории республики проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главной целью проводимого мероприятия является обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде. Развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей. Активное приобщение к различным видам деятельности. Лидский РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время, а также в летний период. Учащаяся 8 класса Йотковской средней школы Елизавета Лучко стала призером 4-го сезона фестиваля школьных музеев «Никогда не забудем». Фестиваль проходил в онлайн-формате в рамках деятельности Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь. В номинации «Знакомство с музеем» юный экскурсовод рассказала, почему всем нужно посетить Народный музей истоки Йотковской средней школы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе осадки. Ветер северо-западный с переходом на западный 1,5, порывами местами до 12 метров в секунду. В ночные часы прогнозируется слабый туман. Среднесуточная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: FM. Слушай то, что нравится. Лидер
1: FM. А теперь прошу, отпусти меня.